0: постоянным мониторингом, чтобы нефтепродукты были доступны и физически достижимы, когда в них возникает необходимость. Проект предлагает ввести четкое разграничение между коммерческим складом и предназначенным для формирования и поддержания экстренных запасов. Правительство удвоит инвестиции в промышленность, а именно предлагает расширить программу госпомощи для инвестиций в перерабатывающую промышленность и увеличить ее бюджет с 2 до 4 миллиардов леев до 2036 года. Поддержка по-прежнему будет предоставляться по двум направлениям – 25% в форме гранта и 75% в форме налоговой льготы от частичного освобождения от НДС. Правительство начинает переговоры с НАТО о подписании административного соглашения по защите секретной информации. Проект постановления по этому вопросу был одобрен сегодня на заседании Кабмина. Соглашение нацелено на обеспечение необходимой правовой базы для обмена и защиты секретной информации, которой обмениваются страны. Правительство одобрило сегодня начало переговоров по соглашению о реализации между МВД Молдовы и Латвии о признании водительских удостоверений. По мнению властей, проект будет способствовать мобильности граждан, обеспечить четкую и эффективную правовую базу для конверсии водительских удостоверений и укрепит двусторонние отношения в области транспорта и внутренних дел. США и Иран замораживают переговоры. Трамп сворачивает переговоры и переходит к политике экономического удушения Ирана. По данным американских чиновников, он потребовал от ключевых представителей администрации прекратить переговоры с Тегераном. Одновременно с этим Белый дом теперь делает ставку на затяжное замороженное противостояние. В Хорватии задержан второй гражданин Украины в связи с делом о подрыве северных потоков, сообщает Федеральная прокуратура Германии. Вероятно, речь идет о Владимире Журавлеве. Германия выдала ордер на арест. Предполагается, что задержанный был одним из водолазов, которые прикрепили бомбу к трубопроводу в Балтийском море, передает «Медуза». И о погоде. 20 августа переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 33, плюс 36 градусов, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишинеу днем плюс 29 градусов, ночью плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Наидина.
1: Радио Молдова. Унделе культурии, унделе комуникарии.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. После российских атак на портовую инфраструктуру в районе Рени, недалеко от границы с Молдовой, были зафиксированы два инцидента с беспилотниками. Премьер-министр Василий Тофан сегодня созвал совещание по вопросу транзита украинского зерна через Молдову по железной дороге. Стоимость природного газа для бытовых потребителей в Молдове может вырасти с 14 лей в 42 банов до 20 лей в 30 банов за кубометр с НДС. Детали в выпуске. После российских атак на портовую инфраструктуру в районе Рени, недалеко от границы с Молдовой, были зафиксированы два инцидента с беспилотниками. Первый произошел в 3:16 ночи. Дрон незаконно пересек государственную границу со стороны Украины и несколько минут находился в воздушном пространстве Молдовы, после чего покинул территорию страны в направлении села Итулия и Украины. Второй инцидент произошел в 3:45. В результате взрыва на парковке для грузовиков на территории Украины, примерно в 150 метрах от границы, загорелась растительность. Огонь распространился и на территорию Молдовы на площади около 100 квадратных метров. Пожар был локализован молдавскими пожарными. Позже пограничный патруль обнаружил на молдавской территории воронку с фрагментами дрона, в том числе двигателем, платой питания, элементами пропеллера. Полиция проводит расследование. МИД Молдовы также осудил массированную российскую атаку на Украину, в результате которой погибли как минимум 12 человек. Десятки получили ранения. В Кишинеу назвали произошедшее серьезной угрозой безопасности Молдовы. Премьер-министр Василий Тофан сегодня созвал совещание по вопросу транзита украинского зерна через Молдову по железной дороге. В обсуждении участвуют фермеры, представители сельскохозяйственных ассоциаций, министерств инфраструктуры и сельского хозяйства, а также железной дороги Молдовы. Ассоциация «Сила фермеров» направила на встречу 5 своих представителей. Власти намерены найти механизм, который позволит молдавским аграриям получать приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам, а транзит украинского зерна не создавал проблем для внутреннего рынка. Ранее сила фермеров вновь пригрозила массовыми протестами, если до 21 августа не будет прогресса по трем вопросам – контролю транзита, лицензированию импорта зерновых и масличных культур, а также недопущению повышения НДС. Стоимость природного газа для бытовых потребителей в Молдове может вырасти с 14 лей в 42 банов до 20 лей в 30 банов за кубометр с НДС. Вопрос будет вынесен на голосование на РЭ 21 августа. Эксперты, участвовавшие в общественных консультациях, считают повышение обоснованным. На стоимость газа повлияла ситуация на международных рынках и конфликт на Ближнем Востоке, который нарушил важные маршруты поставок и привел к росту цен. У поставщика «Энергоком» уже образовался тарифный дефицит около 107 миллионов леев. При этом НАРЭ предложила установить тариф на 1 лей 56 банов ниже первоначального запроса компании. Эксперты отмечают, что повлиять на закупочную цену газа Молдова практически не может. Однако необходимо оптимизировать внутренние расходы, в том числе тарифы на транспортировку и распределение. Если НАРЭ утвердит предложение, новый тариф вступит в силу с 1 сентября. НАРЭ установила новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо, которые будут действовать 21 августа. Литр бензина А95 подорожает на 25 банов до 30 лей в 62 банов. Дизельное топливо прибавит 35 банов и будет стоить не более 32 лей в 72 банов за литр. Напомню, в конце июля правительство ввело ряд мер для стабилизации топливного рынка на фоне режима повышенной готовности в энергетическом секторе. В частности, власти временно изменили формулу расчета стоимости дизтоплива, увеличили торговую наценку на 37 банов за литр, а также упростили импорт и ограничили экспорт нефтепродуктов. Компенсации, предложенные правительством Молдовы работникам сферы образования, не смогли снять недовольство педагогов. Власти предлагают учителям выплату в общей сложности 4000 леев по 1000 леев в месяц до конца года, пока не вступит в силу новый закон об оплате труда. Правительство объясняет меру временной поддержкой из-за переноса повышения зарплат с 1 сентября на 1 января 2027 года. Для технического персонала и рабочих предусмотрена компенсация в размере 2000 леев. Однако профсоюзы и педагоги считают, считают выплаты недостаточными. Они отмечают, что такие суммы не компенсируют рост расходов и не сделают профессию привлекательнее для молодых специалистов. По мнению представителей профсоюзов, базовая зарплата учителя должна начинаться примерно с 20 тысяч леев. Особенно остро проблема стоит со вспомогательным персоналом. Например, работниками пищеблока в детских садах, которые получают около 4-5 тысяч леев в месяц. В Кишинев к началу учебного года не хватает около 400 педагогов. Часть учителей уже заявляет о готовности к более решительным действиям, включая всеобщую забастовку. С 1 января следующего года фонд оплаты труда бюджетников планирует увеличить с 33 до более чем 38 миллиардов леев, а зарплаты в зависимости от сферы должны вырасти в среднем на 5-20%. В первой половине этого года ни одна пара в Молдове не воспользовалась бесплатной процедурой экстракорпорального оплодотворения в рамках национальной программы. На этот год национальная компания медицинского страхования предусмотрела 2 миллиона леев на 45 процедур ЭКО. Однако средства пока не удалось использовать. Причиной стали изменения законодательства. Клиники, предоставлявшие услуги вспомогательной репродукции, должны получить специальный сертификат. Министр здравоохранения Александр Гаснаш заявил, что проблема сейчас находится на стадии решения. По данным специалистов, в Молдове около 140 тысяч пар. Это примерно 20%, которые сталкиваются с проблемой бесплодия. Среди факторов называют откладывание рождения детей, загрязнение окружающей среды и нездоровый образ жизни. После 40 лет вероятность успешной беременности с помощью ЭКО существенно снижается. Украине необходимо больше поддержки со стороны союзников, чтобы защитить мирное население от российских атак. Об этом заявил примарх Киева Виталий Кличко после очередного массированного обстрела столицы. В ночь на четверг Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами и беспилотниками. Погибли как минимум 13 человек. Более 40 получили ранения. 21 августа в Киеве объявлен днем траура. Посол Европейского союза в Украине Катерина Матернова заявила, что международное сообщество не имеет права молчать, когда Россия убивает мирных жителей Украины. Украина испытывает дефицит таких боеприпасов, а Россия в последние недели значительно увеличила количество ракет, используемых при массированных ударах. Системы «Патриот» считаются одними из немногих комплексов, способных эффективно перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении выделить более 206 миллионов долларов на создание международных сил стабилизации в секторе Газа. Из этой суммы 200 миллионов долларов планируется направить на оборудование, инфраструктуру, транспорт и операционные расходы международных сил стабилизации. Еще 6 миллионов долларов предназначены для переоборудования американской бронетехники для поддержки этой миссии. Это станет первым крупным финансированием США в рамках плана по созданию миротворческих сил и восстановлению Газы. Вашингтон намерен продолжать реализацию предложенной Трампом дорожной карты, несмотря на то, что Израиль и Хамас пока не готовы полностью выполнить условия, необходимые для ее реализации. США намерены оказать на Иран беспрецедентное финансовое давление на фоне продолжающегося тупика в переговорах по прекращению войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В сообщении в своей социальной сети он пригрозил Тегерану самой разрушительной экономической операцией против какого-либо государства. Трамп также предупредил, что страны, которые будут помогать Ирану, столкнутся с огромными последствиями. При этом американский президент не уточнил, какие именно экономические меры планирует Вашингтон. Тем временем в Тегеране заявляют, что достигнутое ранее 60-дневное перемирие не сорвано, а переговоры лишь приостановлены. Иран допускает их возобновление, если США согласятся на требования Тегерана. Европейские потребители могут столкнуться с новым резким ростом расходов на энергию перед отопительным сезоном. Зимние контракты на газ уже более чем вдвое дороже, чем год назад, а стоимость электроэнергии в Германии выросла примерно на 50%. Одной из главных причин называют сокращение поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Ситуацию усугубляет блокировка Армузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок сжиженного природного газа. Азиатские покупатели начали предлагать более высокие цены, конкурируя с европейскими импортерами. На этом фоне европейские газовые хранилища заполнены на самом низком для этого времени года уровне за всю историю наблюдений. Это не означает, что зимой Европе обязательно не хватит газа. Однако странам придется активнее закупать ресурс на мировом рынке и платить за него больше. Ситуация все больше напоминает энергетический кризис 2022 года. При этом нынешние цены пока значительно ниже рекордных значений того периода, а Европа стала менее зависимой от ископаемого топлива благодаря развитию солнечной и другой возобновляемой энергетики. Главный вопрос сейчас, насколько долго продлится дефицит поставок. И о погоде. Сегодня 20 августа ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 32 до 36 градусов. Ветер южный, слабый до умеренного. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova. Promo. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14:11. Bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre un proiect transfrontalier cu investiții în satele Negrești, Floreni și Drăgănești. Ajungem și la Dângeni, Ocnița, acolo unde tradiția apiculturii este păstrată de peste 4 decenii în familia Capmoale. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Avem sancțiuni foarte dure și vom vedea ce se va întâmpla. În acest moment, strâmtoarea este deschisă. Trec multe nave prin ea. Nimeni nu relatează despre acest lucru. La un moment dat, traficul ar putea încetini puțin, dar acum trec multe nave. Blocada navală s-a dovedit extrem de eficientă. Donald Trump a mai avertizat că operațiunile militare americane ar putea continua dacă Teheranul nu va coopera. Economia Iranului se confruntă deja de ani de zile cu sancțiuni americane și occidentale. Însă experții afirmă că autoritățile de la Teheran au învățat să le ocolească, inclusiv prin utilizarea unei rețele complexe de petroliere clandestine, companii paravan și intermediari financiari. În acest context, declarațiile lui Trump sugerează că Washingtonul ar putea recurge și la sancțiuni secundare, vizând statele și companiile care continuă să cumpere petrol iranian sau să faciliteze comerțul cu Teheranul. O asemenea strategie ar putea însă deschide un nou front de confruntare cu China, cel mai important partener comercial al Iranului și principalul cumpărător al petrolului său. Potrivit companiei de analiză Kepler, China a cumpărat anul trecut peste 80% din petrolul exportat de Iran. Tocmai de aceea, experții consideră că aplicarea unor sancțiuni secundare împotriva cumpărătorilor de petrol iranian ar pune Washingtonul într-o situație dificilă, deoarece ar putea afecta direct companiile chineze și ar provoca represalii din partea Beijingului. Va fi dificil pentru Statele Unite să îndrepte astfel de acțiuni împotriva Chinei, țară care are cea mai mare importanță pentru viitorul economic al Iranului, precum susține analistul senior al Eurasia Group, Gregory Brew, într-un interviu acordat publicației Guardian. Potrivit expertului, problema este cu atât mai sensibilă cu cât administrația Trump încearcă în același timp să stabilească noi relații comerciale cu Beijingul, iar liderul chinez Xi Jinping e așteptat să viziteze Statele Unite luna viitoare. China a transmis deja că se opune unei noi escaladări economice. Sancțiunile și presiunile nu vor rezolva problema, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Lin Jian, care a îndemnat toate părțile să recurgă la mijloace politice și diplomatice pentru soluționarea conflictului. Sancțiunile și presiunile nu vor contribui la soluționarea problemei. China îndeamnă toate părțile interesate să adopte măsuri responsabile și să soluționeze problema prin mijloace politice și diplomatice. Washingtonul a impus deja sancțiuni mai multor rafinării private chineze care cumpără petrol iranian, măsuri pe care Beijingul le-a calificat drept încălcări ale dreptului internațional și a cerut companiilor chineze să nu le recunoască și să nu le respecte. În timp ce Washingtonul amenință cu extinderea presiunii economice, Teheranul susține că sancțiunile și presiunea militară nu îi vor schimba poziția. Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem iranian, a declarat zilele trecute că Iranul rămâne deschis dialogului cu Statele Unite, dar nu va confunda negocierile cu capitularea. La rândul său, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a calificat politica Washingtonului drept un eșec și a acuzat Statele Unite că încearcă să distragă atenția opiniei publice de la problemele economice interne, inclusiv de la datoria publică record și creșterea ratelor dobânzilor. Marți, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Ghalibaf, a reiterat poziția Teheranului, afirmând că Iranul intenționează să mențină controlul asupra transportului maritim până când Statele Unite vor îndeplini condițiile impuse de Teheran. Permiteți-mi să fiu clar, atât timp cât Statele Unite nu își vor îndeplini obligațiile asumate prin acord, inclusiv ridicarea blocadei, deblocarea activelor, anularea sancțiunilor petroliere, încetarea amenințărilor și a operațiunilor militare pe toate fronturile, precum și îndeplinirea celorlalte condiții asumate, strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă. Trebuie subliniat de asemenea că oportunitatea creată de acord prin ridicarea blocadei și încetarea focului a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței economice a Iranului și la refacerea capacității sale de apărare. Republica Islamică Iran este pregătită ca, proporțional cu acțiunile și agresiunea adversarului, să-i provoace o înfrângere și mai grea decât până acum. Pozițiile celor două părți sunt însă contradictorii și în privința negocierilor. Trump a declarat marți că nu au loc discuții cu Iranul, în timp ce, cu o zi înainte, Jared Kushner, generele președintelui american și emisarul său special, afirmase că negocierile continuă și că probabil se desfășoară mai intens decât oricând. Da, nu pot intra în detalii, dar pot spune că dialogul dintre Guvernul Statelor Unite și diferitele structuri ale guvernului iranian este probabil acum mai activ ca niciodată. Au avut loc multe discuții constructive, ceea ce cred că este foarte util. Nu poți încheia acorduri dacă nu te înțelegi cu cealaltă parte. Trebuie să faci schimb de opinii. După toți acești ani în care nu au existat relații și dialog între Statele Unite și Iran, într-adevăr nu există prea multă încredere. Dar este evident că cele două părți interacționează activ, iar acest lucru este destul de pozitiv. Totuși, încă nu am ajuns la o înțelegere reciprocă. Președintele Trump va fi foarte răbdător. Nu vrea să se grăbească să încheie un acord. Va încheia acordul potrivit atunci când acesta va fi pregătit. Dar avem negocieri foarte pozitive și active. Între timp, armistițiul de 60 de zile a expirat oficial, fără să apară indicii clare privind o soluționare diplomatică a conflictului, iar Teheranul a avertizat că amenințările lui Trump vor duce la intensificarea ostilităților. Un prim efect al noii presiuni americane s-a văzut în relațiile Iranului cu Emiratele Arabe Unite. Abu Dhabi a anunțat suspendarea tuturor activităților comerciale și operațiunilor financiare cu Iranul, după ce autoritățile Emiratelor au raportat detectarea a două rachete balistice lansate de pe teritoriul iranian și îndreptate spre traficul maritim. Teheranul a respins informațiile drept nefondate, însă forțele armate iraniene au avertizat ulterior statele din Golf să nu ofere sprijin militar Statelor Unite, afirmând că orice astfel de ajutor va fi considerat complicitate. Măsura Emiratelor are o importanță deosebită pentru Iran, deoarece înainte de război, acestea reprezentau unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Teheranului și asigurau peste 30% din importurile iraniene. Organizațiile iraniene au folosit de mult timp sistemul financiar din Dubai pentru transferul de bani prin case de schimb valutar și companii paravan, iar ruperea acestor legături ar putea îngreuna și mai mult accesul Iranului la circuitul financiar internațional. În paralel, strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre principalele puncte de presiune în conflict. Prin această rută maritimă tranzita înainte de război aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol, iar Iranul și-a demonstrat capacitatea de a limita traficul comercial în zonă. Statele Unite și Iranul au anunțat de două ori în aprilie și iunie acorduri de încetare a focului venite să restabilească libera navigație prin strâmtoare și să pună capăt conflictului, însă ambele înțelegeri s-au destrămat rapid. Trump susține că în prezent navele țărilor arabe aliate ale Statelor Unite continuă să traverseze strâmtoare Ormuz cu sprijinul armatei americane. Publicația Axios a relatat că în ultimele săptămâni, forțele americane au asigurat în fiecare noapte trecerea a între 15 și 20 de nave care transportă aproximativ jumătate din volumul de petrol tranzitat înainte de război, în timp ce exporturile iraniene de petrol sunt în continuare blocate. Datele sunt însă contestate. Potrivit informațiilor furnizate de compania de monitorizare a traficului maritim Kepler, numărul navelor care traversează strâmtoarea a rămas căzut. Denis Trinovici, fostul șef al departamentului pentru Iran din cadrul Serviciului Israelian de Informații Militare, a calificat operațiunea americană drept o evoluție importantă, dar s-a întrebat cât timp va putea Washingtonul să o mențină. În același timp, expertul consideră că nici presiunea militară asupra strâmtorii Ormuz și nici intensificarea sancțiunilor economice nu sunt suficiente pentru a determina capitularea Iranului sau schimbarea radicală a poziției sale în negocieri. Astfel, noua strategie a administrației Trump poate crește presiunea asupra economiei iraniene, dar riscă în același timp să provoace o confruntare economică cu China și să îngreuneze și mai mult găsirea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Ienache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
1: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
6: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Молдовы Майя Санду резко осудила ночную российскую атаку на Украину с применением баллистических ракет и беспилотников. Молдавские аграрии будут иметь приоритет при перевозке зерна по железной дороге. В Молдове разрабатывают информационную систему, которая позволит ежедневно отслеживать запасы лекарств по всей стране и заранее выявлять риск их дефицита. Детали в выпуске. Президент Молдовы Майя Санду резко осудила ночную российскую атаку на Украину с применением баллистических ракет и беспилотников. По ее словам, в результате атаки снова было нарушено воздушное пространство Молдовы, а один из дронов упал на территории страны. Обломки беспилотника, обнаруженные возле Джурджулешт, предварительно идентифицировали как части дрона типа «Герань». На месте нашли два кратера и металлические осколки после взрыва боевой части. Еще один российский дрон около 6 минут находился над Итулией, после чего покинул воздушное пространство Молдовы и вернулся в Украину. Санду заявила, что на Россию необходимо оказывать гораздо большее давление, чтобы остановить подобные действия. Молдавские аграрии будут иметь приоритет при перевозке зерна по железной дороге, заявил премьер-министр Василий Тофан после встречи с представителями фермеров. По его словам, вагоны железной дороги Молдовы, предназначенные для перевозки зерна, зарезервированы для молдавских производителей и компаний. Украинское зерно, следующее транзитом через Молдову, перевозится в украинских вагонах и не сокращает возможности для местных фермеров. Главным спорным вопросом остается лицензирование импорта украинского зерна и масличных культур. Фермеры требуют решения также по контролю транзита и недопущению повышения НДС. Окончательное решение по требованиям аграриев власти намерены обсудить 21 августа с Министерством сельского хозяйства. Компенсация в 1000 лев в месяц, предложенная правительством работникам образования до вступления в силу нового закона о зарплатах, не удовлетворила учителей и профсоюзы. Правительство предлагает педагогам выплату 4000 лев по 1000 лев ежемесячно до конца года. Однако профсоюзы считают эту сумму недостаточной и предупреждают о возможной всеобщей забастовке. Учителя заявляют, что для привлечения и удержания молодых специалистов базовая зарплата педагога должна начинаться примерно с 20 000 лев. Особенно острая проблема состоит среди вспомогательного персонала. Повара и рабочие в детсадах получают всего 4-5 тысяч леев в месяц. В Кишинеу перед началом учебного года не хватает около 400 педагогов. Новый закон о зарплатах планируют ввести с 1 января 2027 года. Тогда зарплаты бюджетников в среднем должны вырасти на 5-20% в зависимости от сферы. В профессионально-технических учебных заведениях Молдовы после первого этапа поступления остаются около 2400 бюджетных мест. Подать документы во втором туре можно до 28 августа. Всего в этом году предусмотрено 8325 бюджетных мест в 46 учреждениях по 93 специальностям. Уже занято около 70% мест. Больше всего свободных мест осталось на специальностях электрогазосварщика, швеи, штукатура, автомеханика, повара, кондитера и пекаря. Есть также места по программам в сфере информационных технологий. В системе дуального образования доступно еще 591 место. Документы можно подать непосредственно в выбранное учреждение или онлайн через платформу «Е-Дмитрия». В Молдове 31 августа, в день румынского языка, пройдет 4-й национальный диктант. Впервые Министерство образования создаст специальные условия, чтобы в мероприятии могли участвовать люди с нарушениями зрения. На данный момент зарегистрировались уже более 2000 человек. Всего организаторы ожидают около 3500 участников. 2500 на площади Великого национального собрания в Кишинеу и еще около 1000 в районах страны. Диктант начнется в 9:00, регистрация в 7:30. Участникам предоставят листы, ручки, воду и кепки. Работу проверит комиссия из лингвистов, преподавателей вузов и представителей Министерства образования. Парламент Молдовы проведет пленарное заседание 24 и 25 августа в рамках внеочередной сессии, которая продлится с 20 по 26 августа. Решение утвердило постоянное бюро по предложению спикера Игоря Гроссу. В повестке 37 законопроектов, 23 из которых связаны с обязательствами Молдовы в процессе вступления в Евросоюз. Они касаются социальной защиты, юстиции, финансового рынка, экологии, инфраструктуры, СМИ, почтовой связи и безопасности дорожного движения. С 20 по 25 августа также пройдут публичные консультации и заседания парламентских комиссий. В Молдове планируют создать национальный механизм содействия возвращению граждан, проживающих за рубежом. Он должен помочь молдаванам вернуться на родину и пройти процесс реинтеграции. Проект предусматривает план действий на 2026-2028 годы, а также улучшение взаимодействия государственных учреждений и информирование граждан о возможностях возвращения и доступе к государственным услугам. Представители диаспоры приглашают принять участие в онлайн-консультациях 25 августа в 18:00 по молдавскому времени. Свои предложения можно также направить через платформу partichip.gov.md. В Молдове разрабатывают информационную систему, которая позволит ежедневно отслеживать запасы лекарств по всей стране и заранее выявлять риск их дефицита. В единую систему будут поступать данные от импортеров, дистрибьюторов, аптек и медицинских учреждений. Особое внимание уделят жизненно важным и компенсируемым препаратам. Власти рассчитывают перейти от реагирования на уже возникший дефицит к его предупреждению. Система будет внедряться поэтапно до конца года, после чего ежедневная отчетность о запасах станет обязательной. На создание системы планируют потратить более 9 миллионов леев. Проект реализуется при поддержке Всемирной организации здравоохранения. В окрестностях села Магдачеш района Криулень выявили незаконную вырубку и вывоз древесины. Экологические инспекторы обнаружили 41 срубленное дерево, дуб, акацию и вяз. Объем незаконно заготовленной древесины составил около 6 кубометров, а предварительный ущерб окружающей среде оценили в 52 тысячи леев. Материалы передали правоохранительным органам, которые должны установить виновных. Кроме того, во время рейдов на Днестре и Реуте инспекторы выявили 5 человек, незаконно ловивших рыбу запрещенными орудиями. На нарушителей составили протокол. Общая сумма штрафов составила 9400 леев. Россия готова принимать международных посредников, которые могут помочь в политическом регулировании конфликта в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва открыта к контактам как с американскими представителями Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, так и с представителями Ватикана, который на следующей неделе должен встретиться в Москве с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Ранее Лавров также заявлял, что Москва не отказывается от переговоров с Уиткофом и Кушнером, если они посетят Россию. Литва строит новый военный лагерь недалеко от границы с Белоруссией, где смогут размещаться более 1000 немецких и других военнослужащих НАТО. На территории площадью около 7 гектаров появятся жилые и вспомогательные здания, техническая и транспортная инфраструктура. Стоимость проекта оценивается примерно в 40 миллионов евро. Завершить строительство планируют в первой половине 2028 года. Усиление военной инфраструктуры связано с расширением постоянного присутствия немецких войск в Литве. Премьер-министр Франции поручил создать новое киберподразделение, которое позволит быстрее реагировать на серьезные атаки на государственные информационные системы. Также планируется сформировать специальную группу, сотрудники которой смогут оперативно вмешиваться при угрозе безопасности государственных систем. Правительству поручено до пятницы представить предложение по структуре нового подразделения и правилам его работы. Решение принято на фоне серии кибератак. В результате атак на французскую налоговую администрацию были похищены персональные налоговые данные более 670 тысяч граждан. Европейских потребителей может ждать новый рост расходов на энергию перед отопительным сезоном. Зимние газовые контракты уже более чем вдвое дороже, чем год назад, а электроэнергия в Германии подорожала примерно на 50%. Одной из причин называют сокращение поставок с Ближнего Востока и блокировку Ормузского пролива, важного маршрута для мирового рынка СПГ. Европейские хранилища также находятся на рекордно низком сезонном уровне. Полного дефицита газа зимой пока не прогнозируют, однако странам придется закупать ресурс дороже. Ситуация напоминает энергетический кризис 2022 года. Великобритании удалось достичь самого высокого уровня депортации с 2016 года. По данным МВД страны, после всеобщих выборов 2024 года из Великобритании были высланы более 80 тысяч человек, на 52% больше, чем за аналогичный период до выборов. Среди депортированных иностранные преступники, нарушители миграционного законодательства и люди, находившиеся в стране нелегально. Более 11 тысяч человек были иностранными правонарушителями, а свыше 24 тысяч были связаны с процедурами предоставления убежища. Глава МВД Шабан Махмуд заявила, что власти будут приветствовать тех, кто приезжает законно, но нарушители миграционных правил будут отправлены обратно. И о погоде. В Молдове завтра на севере страны объявлен оранжевый код опасности из-за жары. Температура воздуха местами поднимется до 36 градусов. В центральных и южных районах действует желтый код. Здесь ожидается до 33-35. Ночью воздух прогреется от 15 до 20 градусов. Ветер будет дуть южный, слабый. До конца недели в центре и на юге осадков не ожидается. На севере 23 августа прогнозируются грозовые дожди. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
7: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
8: Вітаємо вас, друзі. На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
9: Вечір, шановні радіослухачі.
10: Вітаємо вас, любі

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Специалисты полиции завершили предварительное обследование места падения беспилотника возле села Джурджулешт. На месте обнаружили две воронки от взрывов, металлические осколки и части дрона. По предварительным данным, обломки принадлежат беспилотнику типа «Герань». Накануне ночью Россия атаковала портовую инфраструктуру в районе украинского Рени, вблизи молдавской границы. Кроме того, Минобороны Молдовы сообщило, что еще один российский дрон незаконно пересек воздушное пространство страны. Аппарат в течение 6 минут находился над районом Итулии, после чего покинул территорию Молдовы и вернулся в воздушное пространство Украины. Стоимость газа для бытовых потребителей Молдовы может вырасти с 14 лей 42 банов до 20 лей 30 банов за кубометр с НДС. Предложение НРР рассмотрит 21 августа. Эксперты считают повышение обоснованным из-за роста цен на международных рынках и последствий конфликта на Ближнем Востоке. У Энергокома уже образовался тарифный дефицит в 107 миллионов леев. НРР при этом предложила тариф на 1 лей 56 банов ниже первоначального запроса компании. Если решение утвердят, новый тариф начнет действовать с 1 сентября. НРЭ установила новые максимальные цены на топливо на 21 августа. Бензин А95 подорожает на 25 банов до 30 леев 62 банов за литр. Дизель прибавит 35 банов и будет стоить не более 32 леев 72 банов.